0: достаю раны. Ой, пошли! Кто в ужасе стороны на тебя дано?
1: Entrégame tu cuerpo con lujo de detalle. No quiero enseñar.